наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как гражданин, не отделяя свою судьбу, какой бы стороной не барахтались нам в наше близкое время, радостно и больно, каждый человек принимает наши души, как того, что он переживает. Позади особый